0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд России усиливает контроль за выплатами медикам. Если ранее ведомство запрашивало документы у больниц по своему усмотрению, то теперь это станет его прямой обязанностью. Как пишет парламентская газета, соответствующий приказ уже опубликован. Главная цель нововведений – минимизировать ошибки в начислениях, чтобы исключить как недоплаты, так и необоснованные переплаты сотрудникам. Новые правила вступят в силу 15 августа.
0: Мир.
1: В Румынии завершили необычную операцию по спасению атомной электростанции. В рукаве реки Дуна инженеры затопили 4 баржи, загруженные камнями. Они призваны работать как искусственные пороги и перенаправлять поток воды к Черноводской АЭС. Из-за аномальной жары и засухи Дунай обмелел до исторического минимума, и станции не хватало воды для охлаждения реакторов. Один из двух энергоблоков АЭС остановили в конце июля. Аналогичная проблема затронула и венгерскую атомную электростанцию ПАКШ.
0: Столица.
1: В Москве планируют запретить работу нелегальных такси у городских вокзалов и аэропорта Внуково. Проект приказа сейчас находится на согласовании в департаменте транспорта. О такой инициативе пишут ведомости. По данным издания, ограничения могут коснуться частных водителей, которые навязчиво предлагают поездки пассажирам и не работают через официальные таксопарки или агрегаторы. В Московской области подобный запрет для аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский действует с прошлого года. Финляндия ужесточает правила получения гражданства. Со 2 марта будущего года претендентам придется сдавать экзамен на знание устройства и принципов финского общества. От испытаний освободят тех, кто окончил учебное заведение на финском или шведском. Ранее для получения гражданства этой страны нужно было сдавать тест на знание финского или шведского языков и прожить в стране не менее 5 лет.
0: Дороги.
1: В России разработали детское автокресло для такси. Его презентация прошла в Омске на заседании рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Кресло складывается, имеет крепление изофикс и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Проблема оснащения такси автокреслами для детей актуальна, поскольку с января штраф за перевозку ребенка без кресла в таком транспортном средстве составляет 50 тысяч рублей для такси и 5 тысяч рублей для остальных водителей. Вы слушали новости с Александром Карпиным. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожный.

Значит, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Love is the answer.
1: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
2: Привет, родные. Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Дорожное радио.

0: дорог вокруг. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус российским фигуристам. Среди них Камила Валиева, Александра Игнатова, Петр Гуменник и другие. Аналогичный статус получили и спортивные пары. Теперь они смогут выступать на международных турнирах. Решение вступит в силу с нового сезона. При этом всероссийские фигуристы станут выступать без национального флага и гимна.
2: Факторы безопасности.
1: МВД рассказала о новой схеме мошенничества с поддельными чатами ЖКХ. По данным ведомства, аферисты создают фейковые домовые чаты в мессенджерах, где предлагают голосовать по вопросам коммунальных услуг. Перейдя по ссылке, человек вводит код из СМС, и мошенники получают доступ к его аккаунту. МВД подчеркнула, что настоящие уведомления приходят

0: а только через официальные каналы жилищно-коммунальных хозяйств.
1: Россия.
0: Ростов-на-Дону продолжит формировать грузовой каркас города. Сейчас он охватывает свыше 30 участков из 82 запланированных. В этом году к ним добавят еще 10 ростовских магистралей, включая Малое Зеленое кольцо, улицу Днепропетровскую и Панфиловцев. В утренние и вечерние часы пик въезд большегрузов на эти улицы будет запрещен. Полностью завершить формирование грузового каркаса Ростов-на-Дону планируют в 2029-м.
1: Мир.
0: В США власти проверят сотни самолетов «Боинг» из-за возможных трещин в фюзеляжах. Федеральное авиационное управление выпустило соответствующую директиву в отношении почти 500 авиалайнеров. На них предписано проверить передние служебные двери. При этом самолеты продолжат летать, а проверки «Боингов» пройдут в обычном порядке во время планового техобслуживания. Дело в том, что мера эта превентивная, поскольку на новых 737-х лайнерах подобных дефектов не встречалось.
1: Дороги.
0: Пермская фирма «Руссобалт» начала испытание электрического фургона F-20 с полным приводом. По заявлению производителя, мощность силовой установки превышает 400 лошадиных сил, а запас хода электрогрузовичка на одной зарядке достигает 400 километров. Внешняя новинка напоминает пикап Tesla Cybertruck, а бренд «Руссобалт» является попыткой возродить дореволюционную российскую автомобильную марку. Ориентировочная стоимость электрического фургона F-20 превышает 6 миллионов рублей. Массовые продажи его начнут после получения сертификата. Его производитель планирует оформить до конца года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские школы с 1 сентября переходят на обновленные образовательные программы. Об этом напомнил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, изменения затронут содержание учебных предметов и внеурочных занятий. Обществознания станут преподавать только с 9 класса, а часы на изучение истории увеличат. Кроме того, в пилотных школах с нового учебного года начнут оценивать поведение учеников. А в курс «Россия. Мои горизонты» добавят региональный компонент.
0: Россия.
1: В Тюменской области пошел на спад летний паводок. Вода убывает уже неделю. Уровень воды в реке Тура за сутки снизился на 7 сантиметров. В реках Тавда и Пышма вода убавила по сантиметру. Власти Тюменской области следят за состоянием защитных дамб и укрепляют земляные насыпи. В трех муниципальных образованиях региона подтопленными остаются порядка 150 жилых домов и около 2000 приусадебных участков. В Петербурге впервые могут построить лифт на глубокой станции метро. Ей станет театральная Вахтинско-правобережной линии. Станция уже построена, однако не имеет выхода на поверхность. Поезда проезжают ее без остановки. Предполагается, что лифт напрямую к поездам пригодится пассажирам с ограниченными возможностями. Сначала они смогут попасть на лифте в подземный вестибюль и пройти контроль, а затем вторым подъемником опуститься непосредственно на платформу театральной. Пока новшество прорабатывается на уровне концепции.
0: Культура.
1: В Новосибирске восстановили памятник служебной собаке. Монумент, установленный в 1983 году, стал первым в стране памятником, посвященным четвероногим стражам правопорядка на железных дорогах. Открытие реконструированной бронзовой статуи состоялось в питомнике служебного собаководства на станции Инская. Здесь овчарка по кличке Антей прослужила более 12 лет. Ей и посвящен памятник.
0: Транспорт.
1: В России разработали детское автокресло для такси. Его презентация прошла в Омске на заседании рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Кресло складывается, имеет крепление Изофix и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Проблема оснащения такси автокреслами для детей актуальна, поскольку с января штраф за перевозку ребенка без кресла в таком транспортном средстве составляет 50 тысяч рублей для такси и 5 тысяч рублей для остальных водителей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские школы с 1 сентября переходят на обновленные образовательные программы. Об этом напомнил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, изменения затронут содержание учебных предметов и внеурочных занятий. Обществознания станут преподавать только с 9 класса, а часы на изучение истории увеличат. Кроме того, в пилотных школах с нового учебного года начнут оценивать поведение учеников. А в курс «Россия. Мои горизонты» добавят региональный компонент.
0: Россия.
1: В Тюменской области пошел на спад летний паводок. Вода убывает уже неделю. Уровень воды в реке Тура за сутки снизился на 7 сантиметров. В реках Тавда и Пышма вода убавила по сантиметру. Власти Тюменской области следят за состоянием защитных дамб и укрепляют земляные насыпи. В трех муниципальных образованиях региона подтопленными остаются порядка 150 жилых домов и около 2000 приусадебных участков. В Петербурге впервые могут построить лифт на глубокой станции метро. Ей станет театральная Вахтинско-Правобережной линии. Станция уже построена, однако не имеет выхода на поверхность. Поезда проезжают ее без остановки. Предполагается, что лифт напрямую к поездам пригодится пассажирам с ограниченными возможностями. Сначала они смогут попасть на лифте в подземный вестибюль и пройти контроль, а затем вторым подъемником опуститься непосредственно на платформу театральной. Пока новшество прорабатывается на уровне концепции.
0: Культура.
1: В Новосибирске восстановили памятник служебной собаке. Монумент, установленный в 1983 году, стал первым в стране памятником, посвященным четвероногим стражам правопорядка на железных дорогах. Открытие реконструированной бронзовой статуи состоялось в питомнике служебного собаководства на станции Инская. Здесь овчарка по кличке Антей прослужила более 12 лет. Ей и посвящен памятник.
0: Транспорт.
1: В России разработали детское автокресло для такси. Его презентация прошла в Омске на заседании рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Кресло складывается, имеет крепление изофикс и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Проблема оснащения такси автокреслами для детей актуальна, поскольку с января штраф за перевозку ребенка без кресла в таком транспортном средстве составляет 50 тысяч рублей для такси и 5 тысяч рублей для остальных водителей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России растет спрос на специалистов по робототехнике и по внедрению искусственного интеллекта, а также на операторов беспилотных авиационных систем. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что пока указанные направления не относятся к массовым, но они перспективны, и спрос работодателей на представителей этих профессий будет только увеличиваться.
0: Мир.
1: Трамп может завершить конфликт с Ираном без заключения ядерной сделки. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, такую идею глава Белого дома высказывал в частных беседах. В материале указано, что Трамп с большой вероятностью продлит на неопределенный срок действия текущего режима прекращения огня, если США смогут контролировать ядерную программу Ирана. В настоящее время американский президент больше сфокусирован на обеспечении прохода судов через Ормузский пролив.
0: Россия.
1: Самой дешевой рыбой в России является путасу. По данным за июль, ее средняя цена составляет 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сель со средней стоимостью 93 рубля за килограмм. Тройку замыкает каспийская тюлька, ее средняя цена 95 рублей. Далее следуют черноморская килька и атлантическая сельдь. Отмечается, что мойва, которая ранее входила в пятерку, постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. В Германии из-за обмеления рек стали видны так называемые «камни голода». На них высекают даты рекордных падений уровня воды. Самая старая дата на одном из таких камней – 1707 год, самая новая – 2018. Добавлю, этим летом многие европейские страны накрыла рекордная жара. Из-за недостатка осадков многие реки обмелели до аномально низких значений. Так, уровень воды в реке Рейн, которая протекает по территории 6 государств, опустился до исторического минимума. В школах с 9 класса следует вести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и выдачей прав. Такое мнение в беседе СТАС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, большинство школьников хотят научиться водить машину, знать ее устройство, а также правила и основы безопасности движения. Напомню, в настоящее время с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами и мопедами, а права на управление легковыми автомобилями выдают с 18 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: пути на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России растет спрос на специалистов по робототехнике и по внедрению искусственного интеллекта, а также на операторов беспилотных авиационных систем. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что пока указанные направления не относятся к массовым, но они перспективны, и спрос работодателей на представителей этих профессий будет только увеличиваться.
0: Мир.
1: Трамп может завершить конфликт с Ираном без заключения ядерной сделки. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, такую идею глава Белого дома высказывал в частных беседах. В материале указано, что Трамп с большой вероятностью продлит на неопределенный срок действия текущего режима прекращения огня, если США смогут контролировать ядерную программу Ирана. В настоящее время американский президент больше сфокусирован на обеспечении прохода судов через Ормузский пролив.
0: Россия.
1: Самой дешевой рыбой в России является путасу. По данным за июль, ее средняя цена составляет 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию рыбопромышленности.

0: промышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сель со средней стоимостью 93 рубля за килограмм. Тройку замыкает каспийская тюлька, ее средняя цена 95 рублей. Далее следуют черноморская килька и атлантическая сельдь. Отмечается, что мойва, которая ранее входила в пятерку, постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. В Германии из-за обмеления рек стали видны так называемые «камни голода». На них высекают даты рекордных падений уровня воды. Самая старая дата на одном из таких камней – 1707 год, самая новая – 2018. Добавлю, этим летом многие европейские страны накрыла рекордная жара. Из-за недостатка осадков многие реки обмелели до аномально низких значений. Так, уровень воды в реке Рейн, которая протекает по территории 6 государств, опустился до исторического минимума. В школах с 9 класса следует вести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и выдачей прав. Такое мнение в беседе «Стас» выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, большинство школьников хотят научиться водить машину, знать ее устройство, а также правила и основы безопасности движения. Напомню, в настоящее время с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами и мопедами, а права на управление легковыми автомобилями выдают с 18 лет.
1: Новости на Дорожном радио.

Он мечтает стать банкиром, иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист. Наполняю твой плейлист, а я артист.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В МВД напомнили, какие данные никогда нельзя сообщать посторонним. Так, независимо от того, кем представляется человек, ему нельзя называть паспортные данные, ИНН и СНИЛС, коды из СМС и подтверждения из банковских приложений, а также реквизиты банковских карт и CVV-код. Отмечается, что мошенники постоянно меняют легенды в схемах обмана, однако, если неизвестные по телефону просят назвать личные сведения, то нужно сразу положить трубку. Работодателям следует заранее пересмотреть типовые трудовые договоры, в которых упоминается испытательный срок, поскольку с 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому испытательный срок нельзя будет устанавливать женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он также напомнил, что до 31 августа запрет на испытания при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с нового учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, комплексно обновлено содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будет изучаться в 9-11 классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Для пятиклассников появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, в отдельных школах всех регионов страны начнут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 классы.
2: Мир.
1: Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. По условиям соглашения, которое приводит агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД, базы станут центрами совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Отмечается, что в соответствии с меморандумом все преобразования должны будут занять не более 3 месяцев.
2: Транспорт.
1: На вторичном рынке становится все больше китайских машин. По итогам июля их доля в предложениях составила 6%, и это максимальный уровень. Спрос на такие автомобили увеличился на 17%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-авто». Там отмечают, что средняя стоимость китайской машины с пробегом составляет 2 миллиона рублей, а лидерами по популярности являются «Джили Манджаро», «ХВЛ Джилион», «Джили Кул Рэй», «Черри Тиго 7 Про Макс» или «Фан X60».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В МВД напомнили, какие данные никогда нельзя сообщать посторонним. Так, независимо от того, кем представляется человек, ему нельзя называть паспортные данные, ИНН и СНИЛС, коды из СМС и подтверждения из банковских приложений, а также реквизиты банковских карт и CVV-код. Отмечается, что мошенники постоянно меняют легенды в схемах обмана, однако, если неизвестные по телефону просят назвать личные сведения, то нужно сразу положить трубку. Работодателям следует заранее пересмотреть типовые трудовые договоры, в которых упоминается испытательный срок, поскольку с 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому испытательный срок нельзя будет устанавливать женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он также напомнил, что до 31 августа запрет на испытания при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с нового учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, комплексно обновлено содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будет изучаться в 9-11 классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Для пятиклассников появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, в отдельных школах всех регионов страны начнут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 классы.
2: Мир.
1: Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. По условиям соглашения, которое приводит агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД, базы станут центрами совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Отмечается, что в соответствии с меморандумом все преобразования должны будут занять не более 3 месяцев.
2: Транспорт.
1: На вторичном рынке становится все больше китайских машин. По итогам июля их доля в предложениях составила 6%, и это максимальный уровень. Спрос на такие автомобили увеличился на 17%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-авто». Там отмечают, что средняя стоимость китайской машины с пробегом составляет 2 миллиона рублей, а лидерами по популярности являются «Джили Манджаро», «ХВЛ Джилион», «Джили Кул Рэй», «Черри Тиго 7 Про Макс» и «Лифан X60».
0: Новости на Дорожном радио.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Дорожное радио.
12: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России растет спрос на специалистов по робототехнике и по внедрению искусственного интеллекта, а также на операторов беспилотных авиационных систем. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что пока указанные направления не относятся к массовым, но они перспективны, и спрос работодателей на представителей этих профессий будет только увеличиваться.
0: Мир.
1: Трамп может завершить конфликт с Ираном без заключения ядерной сделки. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, такую идею глава Белого дома высказывал в частных беседах. В материале указано, что Трамп с большой вероятностью продлит на неопределенный срок действия текущего режима прекращения огня, если США смогут контролировать ядерную программу Ирана. В настоящее время американский президент больше сфокусирован на обеспечении прохода судов через Ормузский пролив.
0: Россия.
1: Самой дешевой рыбой в России является путасу. По данным за июль, ее средняя цена составляет 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сельдь со средней стоимостью 93 рубля за килограмм. Тройку замыкает каспийская тюлька, ее средняя цена 95 рублей. Далее следуют черноморская килька и атлантическая сельдь. Отмечается, что мойва, которая ранее входила в пятерку, постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. В Германии из-за обмеления рек стали видны так называемые «камни голода». На них высекают даты рекордных падений уровня воды. Самая старая дата на одном из таких камней – 1707 год, самая новая – 2018. Добавлю, этим летом многие европейские страны накрыла рекордная жара. Из-за недостатка осадков многие реки обмелели до аномально низких значений. Так, уровень воды в реке Рейн, которая протекает по территории 6 государств, опустился до исторического минимума. В школах с 9 класса следует вести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и выдачей прав. Такое мнение в беседе Стас выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, большинство школьников хотят научиться водить машину, знать ее устройство, а также правила и основы безопасности движения. Напомню, в настоящее время с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами и мопедами, а права на управление легковыми автомобилями выдают с 18 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России растет спрос на специалистов по робототехнике и по внедрению искусственного интеллекта, а также на операторов беспилотных авиационных систем. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что пока указанные направления не относятся к массовым, но они перспективны, и спрос работодателей на представителей этих профессий будет только увеличиваться.
0: Мир.
1: Трамп может завершить конфликт с Ираном без заключения ядерной сделки. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, такую идею глава Белого дома высказывал в частных беседах. В материале указано, что Трамп с большой вероятностью продлит на неопределенный срок действия текущего режима прекращения огня, если США смогут контролировать ядерную программу Ирана. В настоящее время американский президент больше сфокусирован на обеспечении прохода судов через Ормузский пролив.
0: Россия.
1: Самой дешевой рыбой в России является путасу. По данным за июль, ее средняя цена составляет 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сельдь со средней стоимостью 93 рубля за килограмм. Тройку замыкает каспийская тюлька, ее средняя цена 95 рублей. Далее следуют черноморская килька и атлантическая сельдь. Отмечается, что мойва, которая ранее входила в пятерку, постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. В Германии из-за обмеления рек стали видны так называемые «камни голода». На них высекают даты рекордных падений уровня воды. Самая старая дата на одном из таких камней – 1707 год, самая новая – 2018. Добавлю, этим летом многие европейские страны накрыла рекордная жара. Из-за недостатка осадков многие реки обмелели до аномально низких значений. Так, уровень воды в реке Рейн, которая протекает по территории 6 государств, опустился до исторического минимума. В школах с 9 класса следует вести двухгодичный курс автодела с обучением вождению и выдачей прав. Такое мнение в беседе СТАС выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, большинство школьников хотят научиться водить машину, знать ее устройство, а также правила и основы безопасности движения. Напомню, в настоящее время с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами и мопедами, а права на управление легковыми автомобилями выдают с 18 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

дети летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

Старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТУТУ. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В МВД напомнили, какие данные никогда нельзя сообщать посторонним. Так, независимо от того, кем представляется человек, ему нельзя называть паспортные данные, ИНН и СНИЛС, коды из СМС и подтверждения из банковских приложений, а также реквизиты банковских карт и CVV-код. Отмечается, что мошенники постоянно меняют легенды в схемах обмана, однако, если неизвестные по телефону просят назвать личные сведения, то нужно сразу положить трубку. Работодателям следует заранее пересмотреть типовые трудовые договоры, в которых упоминается испытательный срок, поскольку с 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому испытательный срок нельзя будет устанавливать женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он также напомнил, что до 31 августа запрет на испытания при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с нового учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, комплексно обновлено содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будет изучаться в 9-11 классах, а количество часов на изучение истории увеличится. Для пятиклассников появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, в отдельных школах всех регионов страны начнут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 классы.
0: Мир.
1: Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. По условиям соглашения, которое приводит агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД, базы станут центрами совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Отмечается, что в соответствии с меморандумом все преобразования должны будут занять не более 3 месяцев.
0: Транспорт.
1: На вторичном рынке становится все больше китайских машин. По итогам июля их доля в предложениях составила 6%, и это максимальный уровень. Спрос на такие автомобили увеличился на 17%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-авто». Там отмечают, что средняя стоимость китайской машины с пробегом составляет 2 миллиона рублей, а лидерами по популярности являются Geely Manjaro, HVL Geely On, Geely Cool Ray, Chery Tiggo 7 Pro Max или Fun X60.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В МВД напомнили, какие данные никогда нельзя сообщать посторонним. Так, независимо от того, кем представляется человек, ему нельзя называть паспортные данные, ИНН и СНИЛС, коды из СМС и подтверждения из банковских приложений, а также реквизиты банковских карт и CVV-код. Отмечается, что мошенники постоянно меняют легенды в схемах обмана, однако, если неизвестные по телефону просят назвать личные сведения, то нужно сразу положить трубку. Работодателям следует заранее пересмотреть типовые трудовые договоры, в которых упоминается испытательный срок, поскольку с 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому испытательный срок нельзя будет устанавливать женщинам, воспитывающим детей до 3 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он также напомнил, что до 31 августа запрет на испытания при приеме на работу распространяется на женщин с ребенком до 1,5 лет. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об изменениях школьной программы с нового учебного года. По его словам, которые приводит РИА Новости, комплексно обновлено содержание учебных предметов и внеурочной деятельности. Так, обществознание будет изучаться в 9-11 классах, а количество часов на

0: Изучение истории увеличится. Для пятиклассников появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, в отдельных школах всех регионов страны начнут оценивать поведение учащихся со 2 по 8 классы.
1: Мир.
0: Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. По условиям соглашения, которое приводит агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД, базы станут центрами совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Отмечается, что в соответствии с меморандумом все преобразования должны будут занять не более 3 месяцев.
1: Транспорт.
0: На вторичном рынке становится все больше китайских машин. По итогам июля их доля в предложениях составила 6%, и это максимальный уровень. Спрос на такие автомобили увеличился на 17%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-Авто». Там отмечают, что средняя стоимость китайской машины с пробегом составляет 2 миллиона рублей, а лидерами по популярности являются Geely Manjaro, HVL Geely On, Geely Cool Ray, Cherry Tiggo 7 Pro Max и Lifan X60.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва. Дом 35, ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: У побережья Омана терпит крушение танкер, который находится под санкциями и перевозит почти 1 миллион баррелей нефти. Об этом сообщает газета «Араб Ньюс» со ссылкой на данные спутникового мониторинга. Согласно публикации, разлив нефти затронул охраняемую природную зону в Аравийском море. Отмечается, что международные природоохранные организации выразили обеспокоенность возможными необратимыми последствиями для уникальной экосистемы региона. Работодатели не имеют права штрафовать сотрудников за опоздание, ошибки или другие нарушения. За дисциплинарные проступки Трудовой кодекс предусматривает только замечания, выговор или увольнение. Об этом в беседе с ТАСС напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что иногда работодатели пытаются оформить незаконные штрафы, как лишение премии или компенсацию ущерба, однако взыскание ущерба возможно только при доказательстве вины работника и размера причиненного вреда. Вакцинацию от гриппа следует пройти в сентябре или октябре, чтобы успеть сформировать защитный иммунитет до начала эпидемического сезона. Чтобы выработать полноценный иммунный ответ после прививки, организму требуется в среднем 2-3 недели. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что российские производители готовят достаточный запас вакцин от гриппа. Камчатка на некоторое время останется без интернета. В ночь на 12 августа там начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, в связи с чем доступ к интернету, как к мобильному, так и домашнему, будет отсутствовать. Мессенджеры, социальные сети и онлайн-сервисы работать не будут. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что завершить работы планируют в течение 4 суток. На это время Камчатский край будет переведен на спутниковый ресурс, голосовая связь и СМС останутся доступными, как и звонки в экстренные службы. Регионами с самой низкой аварийностью на дорогах являются Чечня, Московская и Брянская области, а наибольшее число ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской области. Такие данные за первое полугодие приводит РИА Новости по результатам исследования статистики МВД и Росстата. Отмечается, что на 100 тысяч машин приходится 88 ДТП с пострадавшими. Это на 4 аварии меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: У побережья Омана терпит крушение танкер, который находится под санкциями и перевозит почти 1 миллион баррелей нефти. Об этом сообщает газета «Араб Ньюс» со ссылкой на данные спутникового мониторинга. Согласно публикации, разлив нефти затронул охраняемую природную зону в Аравийском море. Отмечается, что международные природоохранные организации выразили обеспокоенность возможными необратимыми последствиями для уникальной экосистемы региона. Работодатели не имеют права штрафовать сотрудников за опоздание, ошибки или другие нарушения. За дисциплинарные проступки Трудовой кодекс предусматривает только замечания, выговор или увольнение. Об этом в беседе с ТАСС напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что иногда работодатели пытаются оформить незаконные штрафы, как лишение премии или компенсацию ущерба, однако взыскание

0: нанесения ущерба возможно только при доказательстве вины работника и размера причиненного вреда. Вакцинацию от гриппа следует пройти в сентябре или октябре, чтобы успеть сформировать защитный иммунитет до начала эпидемического сезона. Чтобы выработать полноценный иммунный ответ после прививки, организму требуется в среднем 2-3 недели. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее глава ведомства Анна Попова сообщила, что российские производители готовят достаточный запас вакцин от гриппа. Камчатка на некоторое время останется без интернета. В ночь на 12 августа там начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, в связи с чем доступ к интернету, как к мобильному, так и домашнему, будет отсутствовать. Мессенджеры, социальные сети и онлайн-сервисы работать не будут. Как пишет Коммерсант, об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что завершить работы планируют в течение 4 суток. На это время Камчатский край будет переведен на спутниковый ресурс, голосовая связь и СМС останутся доступными, как и звонки в экстренные службы. Регионами с самой низкой аварийностью на дорогах являются Чечня, Московская и Брянская области, а наибольшее число ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской области. Такие данные за первое полугодие приводит РИА Новости по результатам исследования статистики МВД и Росстата. Отмечается, что на 100 тысяч машин приходится 88 ДТП с пострадавшими. Это на 4 аварии меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности «Драйв» «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Вариант заморозки украинского конфликта неприемлем, необходимо устранить первопричины кризиса. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД Михаил Галузин. По его словам, Зеленский потерял связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт, вызывая недовольство и в тех странах, которые Киев считает партнерами. Галузин также отметил, что противоречивые действия США на украинском направлении пока не стыкуются со стремлением к миру. Популярность среднего профессионального образования растет. В этом году в колледжи и техникумы подано более 3 200 000 заявлений. Это примерно на 500 000 больше, чем год назад. Как пишет «Известия», такие данные привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что колледжи активно обновляют материально-техническую базу и открывают новые востребованные направления. В этом году конкурс на одно место в среднем составляет 2 человека. Средний возраст пациентов, у которых диагностируют инфаркт, растет. Сейчас он приближается к отметке 64 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Он уточнил, что уже 14 лет существует система диспансеризации, которая позволяет своевременно выявлять у ряда россиян некоторые осложнения. Эксперт также отметил, что на рост сердечно-сосудистой заболеваемости влияет увеличение продолжительности жизни. По словам Бойцова, все меньше удивляет факт, что человек доживает до 90 и более лет. Тем временем 93-летний президент Камеруна Поль Бия не появляется в родной стране более 2 месяцев. На это обратило внимание агентство Associated Press, отмечая, что политик покинул страну 7 июня, и тогда было объявлено, что он отправился в Европу для короткой частной поездки. К настоящему времени Бия в страну не вернулся. Добавлю, Поль Бия является старейшим действующим главой государства в мире. Политик возглавляет Камерун с 1982 года. Лидерами по росту зарплатных предложений на рынке обслуживания автомобилей стали автослесари. За год уровень оплаты этих специалистов вырос на 78%. Как пишут «Известия», такие данные предоставил сервис «Авито». Там отметили, что рынок в целом переживает кадровый бум. За год количество вакансий в автосервисах выросло на 118%, а зарплатные предложения для ключевых специалистов показали существенный рост.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Баска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, где не любят ОСАГО и кто опасней за рулем. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

сон, Ланфрен, Ланфран. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита. Но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная молодежь» и «Купите полис». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с одного интересного опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Но как исследователи? Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителям, учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. И еще немного статистики. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО. В тройку лидеров антирейтинга вошли Южные республики, Ингушетия – более половины, Северная Осетия и Карачаевая Черкесия – практически каждый третий. Впрочем, в Сибири, в Тыве, тоже не любят себя ограничивать какими-то бумажками. Примерно каждый четвертый не покупает полис. Также в списке – Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый. Эксперты разводят руками, а вот глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что повысить платежную дисциплину помогут дорожные камеры. Кстати, насчет камер. Они начнут проверять наличие полисов ОСАГО уже в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки нет, придет штраф. Национальная страховая информационная система наконец завершила интеграцию с базой ГАИ, и технически проверка наличия полиса по камерам готова к запуску. Сейчас свои системы дорабатывает МВД. И еще проверять камеры будут не только российские полисы автогражданки, но и международные синие карты. Так, с Белоруссией электронное взаимодействие для этого было налажено еще прошлой весной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: вечера.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: У побережья Омана терпит крушение танкер, который находится под санкциями и перевозит почти 1 миллион баррелей нефти. Об этом сообщает газета «Араб Ньюс» со ссылкой на данные спутникового мониторинга. Согласно публикации, разлив нефти затронул охраняемую природную зону в Аравийском море. Отмечается, что международные природоохранные организации выразили обеспокоенность возможными необратимыми последствиями для уникальной экосистемы региона. Самой дешевой рыбой в России является путасу. По данным за июль, ее средняя цена составляет 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сель со средней стоимостью 93 рубля за килограмм. Тройку замыкает каспийская тюлька, ее средняя цена 95 рублей. Далее следуют черноморская килька и атлантическая сельдь. Отмечается, что мойва, которая ранее входила в пятерку, постепенно перестала.

0: приходит в разряд премиальной рыбы. Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. По условиям соглашения, которое приводит агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД, базы станут центрами совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Отмечается, что в соответствии с меморандумом все преобразования должны будут занять не более 3 месяцев. Камчатка на некоторое время останется без интернета. В ночь на 12 августа там начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, в связи с чем доступ к интернету, как к мобильному, так и домашнему, будет отсутствовать. Мессенджеры, социальные сети и онлайн-сервисы работать не будут. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Отмечается, что завершить работы планируют в течение 4 суток. На это время Камчатский край будет переведен на спутниковый ресурс, голосовая связь и СМС останутся доступными, как и звонки в экстренные службы.
1: Дороги.
0: Регионами с самой низкой аварийностью на дорогах являются Чечня, Московская и Брянская области, а наибольшее число ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской области. Такие данные за первое полугодие приводит РИА Новости по результатам исследования статистики МВД и Росстата. Отмечается, что на 100 тысяч машин приходится 88 ДТП с пострадавшими, это на 4 аварии меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство готовит проект распоряжения о выделении около 10 миллиардов рублей в поддержку железнодорожных перевозок экспортной сельхозпродукции. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией на зерновом рынке. По словам одного из собеседников издания, из-за ограниченного судоходства в Азовском море мера поможет переориентировать поставки на другие направления. Так, грузы из Ростовской области планируют направить в акваторию Черного и Балтийского морей, а поставки из Сибири в порты Дальнего Востока.
0: Мир.
1: Меж тем, с января по май этого года товарооборот между Россией и Киргизией вырос на четверть. Этот показатель стал одним из самых высоких среди государств СНГ и для Москвы. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его слова приводит агентство ТАСС. Экономист Михаил Беляев отметил, что в первую очередь Киргизия закупает у России энергоносители и товары из машинотехнической сферы.
0: Новые технологии.
1: Тем временем в России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд, который сможет курсировать без машиниста в кабине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. В ходе испытаний управление осуществляет машинист-оператор. Он контролирует поезд дистанционно из диспетчерского центра и выполняет роль контролера автоматизированной системы. По данным разработчиков, оператор может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. Умная система для беспилотного управления полностью отечественная и не имеет аналогов в мире, так как поезда ходят по открытой инфраструктуре. Авиабилеты по России начнут дешеветь с началом осени. Согласно информации Ассоциации туроператоров, среднее снижение цен составит 11-15%. А на некоторых рейсах стоимость сократится более чем в два раза. Причина – завершение высокого сезона и традиционные осенние скидки. Исключение составил Сочи. Из-за большого потока туристов, которые возвращаются домой, цены на вылет оттуда выросли. Больше всего подорожали билеты в северную столицу. Рост составил более 5%. Вы слышали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство готовит проект распоряжения о выделении около 10 миллиардов рублей в поддержку железнодорожных перевозок экспортной сельхозпродукции. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией на зерновом рынке. По словам одного из собеседников издания, из-за ограниченного судоходства в Азовском море мера поможет переориентировать поставки на другие направления. Так, грузы из Ростовской области планируют направить в акваторию Черного и Балтийского морей, а поставки из Сибири в порты Дальнего Востока.
0: Мир.
1: Меж тем, с января по май этого года товарооборот между Россией и Киргизией вырос на четверть. Этот показатель стал одним из самых высоких среди государств СНГ для Москвы. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его слова приводит агентство ТАСС. Экономист Михаил Беляев отметил, что в первую очередь Киргизия закупает у России энергоносители и товары из машинотехнической сферы.
0: Новые технологии.
1: Тем временем в России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд, который сможет курсировать без машиниста в кабине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика системы. В ходе испытаний управление осуществляет машинист-оператор. Он контролирует поезд дистанционно из диспетчерского центра и выполняет роль контролера автоматизированной системы. По данным разработчиков, оператор может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, управлять системой кондиционирования, а также опускать и поднимать токоприемник. Умная система для беспилотного управления полностью отечественная и не имеет аналогов в мире, так как поезда ходят по открытой инфраструктуре. Авиабилеты по России начнут дешеветь с началом осени. Согласно информации Ассоциации туроператоров, среднее снижение цен составит 11-15%. А на некоторых рейсах стоимость сократится более чем в два раза. Причина – завершение высокого сезона и традиционные осенние скидки. Исключение составил Сочи. Из-за большого потока туристов, которые возвращаются домой, цены на вылет оттуда выросли. Больше всего подорожали билеты в северную столицу. Рост составил более 5%. Вы слышали новости? Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России право на управление тракторами и другой самоходной техникой можно будет подтверждать через QR-код в приложении госуслуги. Об этом говорится в постановлении правительства России, с которым ознакомился ТАСС. Документ вступит в силу с 1 марта 2027 года. Тракторные права различных категорий в России нужны не только для тракторов и комбайнов, но и для управления бульдозерами, экскаваторами, квадроциклами, снегоходами и иной самоходной техникой. В рамках нововведения электронная версия удостоверения тракториста машиниста, оформленная через мобильное приложение госуслуги, будет считаться равнозначной предъявлению прав на бумажном носителе. Чтобы получить цифровую версию, постановление устанавливает требования к цифровой фотографии водителя. Как отмечается в материалах к документу, это также позволит предъявлять удостоверение тракториста-машиниста в приложении госуслуги авто в формате QR-кода.
0: Воздушные трассы.
1: Между тем, число авиарейсов между Россией и Китаем планируют нарастить. Сейчас российские и китайские авиакомпании выполняют около 280 рейсов в неделю. За январь-май 2026 года уже перевезено свыше 900 тысяч пассажиров. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В профильном министерстве рассчитывают, что по итогам года пассажиропоток продолжит расти. Ранее президент России Владимир Путин указом продлил безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года.
0: Транспорт.
1: В июле в Россию импортировали рекордные 95 тысяч легковых автомобилей. В статистике учтены и новые машины, и подержанные, сообщает Автостат. Новых легковых авто ввезли 44,5 тысячи, это на 57% больше, чем в июле 2025 года. Бывших в эксплуатации машин завезли 50,5 тысяч, прирост составил 7% год к году. Среди новых автомобилей чаще всего ввозили кроссовер Geely City Ray. Среди подержанных лидером по поставкам стала Toyota Corolla. Основными странами происхождения остаются Китай, Япония, Киргизия и Южная Корея.
0: Новости на Дорожном радио.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, о каком подвиге напомнит фестиваль под Великим Новгородом, как обновляют экотропы на Куршской косе и где берет начало первый туристический веломаршрут на острове Русский. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, о каком подвиге напомнит фестиваль под Великим Новгородом, как обновляют экотропы на Курской косе и где берет начало первый туристический веломаршрут на острове Русский.
3: Поехали!
2: На этой неделе под Великий Новгород съезжаются реконструкторы. Каждое лето они собираются здесь, в поселке Тесово-Нетыльский, чтобы показать публике, как в этих местах в Великую Отечественную войну советские войска сражались с фашистскими захватчиками. События 1941-42 годов легли в основу межрегионального военно-исторического фестиваля «Забытый подвиг. Вторая ударная армия». В этот раз фестиваль пройдет 15 августа. Как сообщает «Интерфакс», в показательном бою примут участие около 400 реконструкторов, которые будут использовать восстановленную советскую военную технику и макеты. На площадке фестиваля откроют интерактивные площадки, посвященные фронтовому быту, а после реконструкции сражений для гостей устроят концерт.
3: Едем дальше.
2: На Курской косе в Калининградской области обновляют экотропы. Прогуляться по национальному парку всегда находится много желающих, а местный климат и большой поток туристов довольно быстро приводят в негодность используемую в настилах древесину. Поэтому на сей раз настил, ведущий через Аван-Дюну к морю на экотропе высота Эфа, сделали из доски на основе отличающегося прочностью кремнеполимерного композита. Таким покрытием ранее обеспечили несколько других парковых троп. Как рассказали в руководстве парка, новые настилы служат уже несколько лет и показали себя лучше, чем деревянные. Теперь вот еще собираются обновить настил на экотропе «Озеро Лебедь».
3: Добро пожаловать!
2: Остров Русский подле Владивостока теперь имеет свой туристический веломаршрут. Он открылся в начале августа и ведет от мыса Охлестышева по улице Академика Касьянова и Университетскому проспекту до поворота к поселку Экипажный. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», дорожку для велосипедистов обустроили еще в прошлом году, а в этом на ней установили парковки для велосипедов, информационные стенды о достопримечательностях острова и лавочки. С дорожки открывается прекрасный вид на Уссурийский залив. В дальнейшем в этой части острова Русский планируют проводить экскурсии.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.
13: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

0: была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожная.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Министерство просвещения планирует усилить контроль за Всероссийской олимпиадой школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Рособорнадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По задумке авторов, это повысит эффективность состязаний, особенно с учетом права победителей поступать в вузы без вступительных испытаний. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения.
2: Россия.
1: В Татарстане объявлен траур в связи с гибелью мирных жителей при атаке беспилотников на Нижнекамск. Такое решение принял глава республики Рустам Миниханов. По данным агентства ТАСС, 13 человек погибли, 75 обратились за медицинской помощью. В Нижнекамске работают оперативные службы. Пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь. В город направлены дополнительные бригады медиков из набережных Челнов. Следственный комитет возбудил дело о теракте по факту случившегося. Россия и Сирия подписали меморандум о реорганизации российского военного присутствия в Сирии. Гражданские объекты аэропорт Хмеймим и коммерческий причал в порту Тартус перейдут под управление Дамаска. Военные базы преобразуют в совместные учебно-тренировочные центры. Переходный период займет не более 3 месяцев. Такой документ стал итогом около 1,5 лет переговоров. Российские железные дороги представили международный туристический маршрут под названием «Великий чайный путь». Он протянется более чем на 5,5 тысяч километров через Россию, Китай и Монголию. Маршрут повторяет исторический торговый путь 18 века из Китая в Европу. Планируется, что путешественники по железной дороге проедут через 7 городов. Курсировать поезд будет по принципу круиза. Запуск туристических поездов по «Великому чайному пути» запланирован на будущий год.
2: Транспорт.
1: Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть уже в ноябре. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, дорога практически готова. Время в пути между городами сократится вдвое до 3,5 часов. Новая 4-полосная трасса будет бессветофорная, а также получит современные разделительные барьеры и освещение. Отрезок федеральной трассы «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью протянется почти на 130 километров. Он станет частью скоростного маршрута от северо-западных до сибирских регионов России. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения узнаем, почему Филиппу Киркорову важно оставаться всегда на связи. Как группа «Руки вверх» относится к своим конкурентам, а также послушаем летнюю песню совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Сегодня смартфон – это не просто средство связи, а настоящий центр нашей жизни. В нем хранятся контакты, переписки, банковские приложения и множество другой важной информации. Филипп Киркоров признался, что однажды пытался отказаться от телефона хотя бы на время, но быстро понял – сделать это невозможно. Артист отметил, что не испытывает особой потребности постоянно листать социальные сети, однако всегда должен оставаться на связи. «Я не могу. У меня дети-подростки. Я должен 24/7 быть на связи с ними», – рассказал Киркоров. При этом певец признался, что если понимает, предстоящий разговор может оказаться неприятным, то сразу может и не ответить. Он берет небольшую паузу, обдумывает ситуацию, а затем обязательно перезванивает. Группе «Руки вверх» уже больше 30 лет, но она по-прежнему остается одной из самых популярных и востребованных на российской сцене. За эти годы отношение к профессии изменилось. Сегодня коллектив не воспринимает других исполнителей как конкурентов. По словам Сергея Жукова, главное – это любовь слушателей, которые остаются с группой на протяжении десятилетий. Именно преданные поклонники, а не место в рейтингах, является для артиста главным показателем успеха. Сейчас группа уже не стремится соревноваться с коллегами по сцене. Коллектив находится на том этапе карьеры, когда нет необходимости кому-то что-то доказывать. Мы не зависим от чартов, мы не зависим от прослушек. Мы немножко в том чудесном состоянии внутреннего счастья, когда это не нужно, поделился Сергей Жуков.
0: Крутятся диски.
2: Кирилл Туриченко и его яркая песня «Давай жить в кайф» точно передает летнее настроение и напоминает слушателям, что бы ни происходило, все обязательно будет хорошо. Послушаем ее прямо сейчас.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство культуры обновило правила ремонта военных мемориалов. С марта будущего года вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок. К работам можно будет привлекать добровольцев, а лицензия на сохранение объектов культурного наследия не потребуется. При этом нельзя будет менять облик, конструктивные или цветовые решения военных мемориалов. Это позволит быстрее их приводить в порядок, одновременно сохранив государственный контроль за памятниками, пишет «Парламентская газета».
0: Мир.
1: В турецкой Анталье запретят курить на пляжах. Власти этой провинции анонсировали инициативу под названием «Синее Средиземноморье». Ее основная цель – снизить загрязнение моря и побережья за счет новых правил отдыха. В частности, на всех официальных пляжах Анталье запретят курить сигареты, вейпы и кальяны. На набережных появятся бесплатные питьевые автоматы, а отелям и кафе рекомендовали отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Также в устьях рек и ручьев Турции появятся барьеры, призванные защитить от мусора Средиземное море.
0: Россия.
1: Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимость и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартиры и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, также выгодной покупкой аналитики назвали приобретение квартир в новостройках для последующей сдачи в Калининграде и Волгограде. Япония остается главным поставщиком подержанных автомобилей в Россию. За 7 месяцев года из этой страны ввезли порядка 152 тысяч машин с пробегом. Такой рост на 29% за год в своих публикациях отмечает агентство «Автостат». По его данным, наиболее популярными марками являются Toyota и Honda. Также из-за обновленной ставки утилизационного сбора для машин мощнее 160 лошадиных сил вырос импорт машин с пробегом из Китая.
0: Транспорт.
1: Правительство временно отказалось от строительства платной магистрали «Меридиан». Причиной вице-премьер Марат Хуснуллин назвал отсутствие спроса. По его словам, приоритетным сейчас является завершение транспортного коридора Европа-Западный Китай. Свой участок достраивает Казахстан, а в России уже завершен обход Тольятти и создан скоростной маршрут от Петербурга до города Канаш в Чувашии. Остается проложить около 200 километров дороги до Казани. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство культуры обновило правила ремонта военных мемориалов. С марта будущего года вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок. К работам можно будет привлекать добровольцев, а лицензия на сохранение объектов культурного наследия не потребуется. При этом нельзя будет

0: менять облик, конструктивные или цветовые решения военных мемориалов. Это позволит быстрее их приводить в порядок, одновременно сохранив государственный контроль за памятниками, пишет «Парламентская газета».
1: Мир.
0: В турецкой Анталье запретят курить на пляжах. Власти этой провинции анонсировали инициативу под названием «Синее Средиземноморье». Ее основная цель – снизить загрязнение моря и побережья за счет новых правил отдыха. В частности, на всех официальных пляжах Анталии запретят курить сигареты, вейпы и кальяны. На набережных появятся бесплатные питьевые автоматы, а отелям и кафе рекомендовали отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Также в устьях рек и ручьев Турции появятся барьеры, призванные защитить от мусора Средиземное море.
1: Россия.
0: Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимость и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартир и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, также выгодной покупкой аналитики назвали приобретение квартир в новостройках для последующей сдачи в Калининграде и Волгограде. Япония остается главным поставщиком подержанных автомобилей в Россию. За 7 месяцев года из этой страны ввезли порядка 152 тысяч машин с пробегом. Такой рост на 29% за год в своих публикациях отмечает агентство «Автостат». По его данным, наиболее популярными марками являются Toyota и Honda. Также из-за обновленной ставки утилизационного сбора для машин мощнее 160 лошадиных сил вырос импорт машин с пробегом из Китая.
1: Транспорт.
0: Правительство временно отказалось от строительства платной магистрали «Меридиан». Причиной вице-премьер Марат Хуснуллин назвал отсутствие спроса. По его словам, приоритетным сейчас является завершение транспортного коридора Европа-Западный Китай. Свой участок достраивает Казахстан, а в России уже завершен обход Тольятти и создан скоростной маршрут от Петербурга до города Канаш в Чувашии. Остается проложить около 200 километров дороги до Казани. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+.

0: Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: В России разработали универсальное детское автокресло для такси. Презентация прошла в Омске на минувшей неделе в ходе заседания рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Автокресло складывается, имеет крепление Isofix и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Добавлю, что транспортное ведомство также обсудило льготные поездки в такси для многодетных семей. Пилотные проекты уже запущены, однако сложностью остается подтверждение статуса многодетной семьи без передачи излишних данных.
2: Мир.
1: В Китае свыше миллиона человек эвакуировались из-за тайфуна. Циклон под названием «Дельфин» принес на восточное побережье страны сильный ветер со скоростью свыше 150 км в час и рекордное количество осадков. За сутки в Шанхае выпало свыше 310 мм. Такого не было с 19 века. Работа предприятий в Китае приостановлена, занятия в школах были отменены. Спасатели доставили в пострадавшие районы питьевую воду, продукты, лодки и насосы для откачки воды. Тайфун ослабел, однако китайские власти сохранят повышенный уровень опасности из-за угрозы проливных дождей и наводнений. Футбольная конфедерация призывает провести проверки в Международной федерации футбола. Три крупнейшие футбольные организации мира – европейская, азиатская и американская – потребовали независимого расследования действий руководства ФИФА. Причиной стал скандал вокруг планов президента ФИФА Джани Инфантино продать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Проект вызвал резкую критику и угрозы бойкота турниров, после чего президент ФИФА принес извинения и отказался от идеи. Нижнекамск откладывает празднование юбилея города. Мэр Радмир Беляев объявил об отмене праздничных и развлекательных мероприятий, запланированных на 15 августа в честь 60-летия Нижнекамска. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по 13 погибшим 10 августа. Также 75 человек пострадали. В Нижнекамске работают оперативные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, среди которых есть граждане Таджикистана и Узбекистана. Также ответственные службы по поручению властей Нижнекамска собирают информацию о пострадавшем имуществе для выплаты компенсаций.
2: Транспорт.
1: Россия и Пакистан готовятся запустить первый в истории прямой грузовой железнодорожный маршрут. Перевозки планируют организовать из Москвы в Фейсалабад и Карачи и обратно. К проекту может подключиться и Белоруссия, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. Сейчас Пакистан и Россия завершают работу над контрактом и ищут компании, заинтересованные в перевозках.
0: Новости на Дорожном радио.

сердце летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сладкая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России разработали универсальное детское автокресло для такси. Презентация прошла в Омске на минувшей неделе в ходе заседания рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Автокресло складывается, имеет крепление изофикс и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Добавлю, что транспортное ведомство также обсудило льготные поездки в такси для многодетных семей. Пилотные проекты уже запущены, однако сложностью остается подтверждение статуса многодетной семьи без передачи излишних данных.
0: Мир.
1: В Китае свыше миллиона человек эвакуировались из-за тайфуна. Циклон под названием «Дельфин» принес на восточное побережье страны сильный ветер со скоростью свыше 150 км в час и рекордное количество осадков. За сутки в Шанхае выпало свыше 310 мм. Такого не было с 19 века. Работа предприятий в Китае приостановлена, занятия в школах были отменены. Спасатели доставили в пострадавшие районы питьевую воду, продукты, лодки и насосы для откачки воды. Тайфун ослабел, однако китайские власти сохранят повышенный

0: уровень опасности из-за угрозы проливных дождей и наводнений. Футбольные конфедерации призывают провести проверки в Международной федерации футбола. Три крупнейшие футбольные организации мира – европейская, азиатская и американская – потребовали независимого расследования действий руководства ФИФА. Причиной стал скандал вокруг планов президента ФИФА Джани Инфантино продать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Проект вызвал резкую критику и угрозы бойкота турниров, после чего президент ФИФА принес извинения и отказался от идеи. Нижнекамск откладывает празднование юбилея города. Мэр Радмир Беляев объявил об отмене праздничных и развлекательных мероприятий, запланированных на 15 августа в честь 60-летия Нижнекамска. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по 13 погибшим 10 августа. Также 75 человек пострадали. В Нижнекамске работают оперативные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, среди которых есть граждане Таджикистана и Узбекистана. Также ответственные службы по поручению властей Нижнекамска собирают информацию о пострадавшем имуществе для выплаты компенсаций.
1: Транспорт.
0: Россия и Пакистан готовятся запустить первый в истории прямой грузовой железнодорожный маршрут. Перевозки планируют организовать из Москвы в Фейсалабад и Карачи и обратно. К проекту может подключиться и Белоруссия, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. Сейчас Пакистан и Россия завершают работу над контрактом и ищут компании, заинтересованные в перевозках.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассан». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте sovcombank.ru.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на sovcombank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин назвал недопустимой депопуляцию российских территорий. Об этом российский лидер говорил, в частности, на встрече с градостроителями и урбанистами в Улан-Удэ. Владимир Путин подчеркнул, что цель не просто сократить миграцию, а прекратить отток населения из регионов и создать там условия для жизни. При этом Владимир Путин отметил, что нужно найти баланс между развитием крупных агломераций и поддержкой малых городов.
0: Россия.
1: Центр избирком утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Документ согласовали со всеми партиями, однако глава Центра избиркома Эва Памфилова попросила не торопиться с печатью из-за возможных корректировок. Всего в бюллетене 11 партий, их порядок определили по итогам жеребьевки. Напомню, что выборы пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября этого года.
0: Мир.
1: Хорватия пересмотрела решение по визам для российских гимнастов. Въездные документы получили 4 человека из 9, ранее встретивших отказ со стороны.

0: Марат Хуснуллин. Дорога практически готова. Время в пути между городами сократится вдвое до 3,5 часов. Новая четырехполосная трасса будет бессветофорной, а также получит современные разделительные барьеры и освещение. Отрезок федеральной трассы «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью протянется почти на 130 километров. Он станет частью скоростного маршрута от северо-западных до сибирских регионов России. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин назвал недопустимой депопуляцию российских территорий. Об этом российский лидер говорил, в частности, на встрече с градостроителями и урбанистами в Улан-Удэ. Владимир Путин подчеркнул, что цель не просто сократить миграцию, а прекратить отток населения из регионов и создать там условия для жизни. При этом Владимир Путин отметил, что нужно найти баланс между развитием крупных агломераций и поддержкой малых городов.
0: Россия.
1: Центр избирком утвердил текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Документ согласовали со всеми партиями, однако глава Центра избиркома Эва Памфилова попросила не торопиться с печатью из-за возможных корректировок. Всего в бюллетене 11 партий, их порядок определили по итогам жеребьевки. Напомню, что выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября этого года.
0: Мир.
1: Хорватия пересмотрела решение по визам для российских гимнастов. Въездные документы получили 4 человека из 9, ранее встретивших отказ со стороны хорватских властей. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова. Они выступят на чемпионате Европы в Загребе в нейтральном статусе. При этом 5 членов сборной России по спортивной гимнастике, включая олимпийскую чемпионку Викторию Листунову, остались без виз. В турецкой Анталье запретят курить на пляжах. Власти этой провинции анонсировали инициативу под названием «Синее Средиземноморье». Ее основная цель – снизить загрязнение моря и побережья за счет новых правил отдыха. В частности, на всех официальных пляжах Анталии запретят курить сигареты, вейпы и кальяны. На набережных появятся бесплатные питьевые автоматы, а отелям и кафе рекомендовали отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Также в устьях рек и ручьев Турции появятся барьеры, призванные защитить от мусора Средиземное море.
0: Транспорт.
1: Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть уже в ноябре. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, дорога практически готова. Время в пути между городами сократится вдвое до 3,5 часов. Новая 4-полосная трасса будет бессветофорная, а также получит современные разделительные барьеры и освещение. Отрезок федеральной трассы «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью протянется почти на 130 километров. Он станет частью скоростного маршрута от северо-западных до сибирских регионов России. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Дорожное радио.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-там!

0: помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио.

0: Просвещение планирует усилить контроль за Всероссийской олимпиадой школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Рособорнадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. Если он получит поддержку, изменения в правилах Всероссийской олимпиады школьников вступят в силу с сентября 2027 года.
1: Мир.
0: Бразилия возобновила поставки какао-бобов в Россию после перерыва в 27 лет. В минувшем июле на российский рынок поступила партия весом 25 тонн. Предыдущая и единственная поставка из Бразилии в этой сфере произошла еще в прошлом веке, в июне 1999 года. Отмечу, что в прошлом году Россия экспортировала за рубеж рекордный объем шоколадных кондитерских изделий, общая стоимость которых составила порядка миллиарда долларов. Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимости и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартир и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, на рынке вторичного жилья под сдачу в аренду лидерами стали Новосибирск, Екатеринбург и Пермь.
1: Транспорт.
0: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС.
1: Новости на Дорожном радио.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Программы благоустройства самые востребованные у россиян. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на форуме развития малых городков и исторических поселений. По словам премьера, граждане сами выбирают места для будущего благоустройства через всероссийское голосование. За 6 лет в нем поучаствовали миллионы людей. Наибольшую активность проявляют жители районных центров и сельских территорий. Они лучше других знают, что нужно их родным местам, подчеркнул Михаил Мишустин. Глава кабинета министров пояснил, что за время действия программы было благоустроено около 120 тысяч объектов. Это дворы, парки, набережные, площади и так далее.
0: Россия.
1: Министерство просвещения планирует усилить контроль за всероссийской олимпиадой школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Россубернадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. Если он получит поддержку, изменения в правилах всероссийской олимпиады школьников вступят в силу с сентября 2027 года.
0: Мир.
1: Бразилия возобновила поставки какао-бобов в Россию после перерыва в 27 лет. В минувшем июле на российский рынок поступила партия весом 25 тонн. Предыдущая и единственная поставка из Бразилии в этой сфере произошла еще в прошлом веке, в июне 1999 года. Отмечу, что в прошлом году Россия экспортировала за рубеж рекордный объем шоколадных кондитерских изделий, общая стоимость которых составила порядка миллиарда долларов. Лучшим городом для покупки новостроек под сдачу в аренду оказался Ростов-на-Дону. Доходность такой деятельности там оценивается в 4,3%, сделали вывод аналитики сервисов Яндекс.Недвижимости и Яндекс.Аренда. Они изучили потенциальную доходность, динамику цен, стоимость квартир и уровень спроса в разных городах. Как передает агентство РБК, на рынке вторичного жилья под сдачу в аренду лидерами стали Новосибирск, Екатеринбург и Пермь.
0: Транспорт.
1: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
9: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: Дорожное радио.

вечером. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел поставить своей девушке песню «Андрей Губина, Лиза». Всем привет, кто меня слышит. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Хочу поздравить своего правнучка с днем рождения. Пожелать ему отличного здоровья. Не болеть никогда и всегда быть счастливым и хорошим настроением. Артемочка, ты мальчик стал большой, умный, красивый. И хочу поздравить тебя. Ты пойдешь в 4-й класс. Надо быть вежливым, слушаться своих преподавателей. И только учиться на 5. А мы будем гордиться тобой. Читай родителей, маму, папу, бабушку и дедушку. И поставьте ему песню «Шатунова детства».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотелось бы поздравить Исаеву Елену Сергеевну с юбилеем, 50-летием. Поставьте, пожалуйста, яблоки на снегу. Спасибо.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Здравствуйте, дорогое Дорожное радио. Спасибо вам большое за то, что вы для нас делаете. Поставьте песню «Любэ, давай за». Спасибо.

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у нашего девушки Жихаревой Евгении день рождения. Хотим поздравить его с праздником.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Поздравляю своего лучшего друга Вадима с днем рождения. Поздравляю с днем рождения. Пожелать тебе хочу. Будь успешным непременно. Все дела, что по плечу. Улыбайся миру чаще. Наслаждайся каждым днем. Жизнь твоя пусть будет ярче, а проблемы нипочем. Включите, пожалуйста, для Вадима замечательную песню Юрия Антонова «Поверить в мечту». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Звонок со Ставропольского края, город Буденов. 10 августа, день рождения у нашей дорогой доченьки Жогиной Любови Сергеевны. Хочется через вашу передачу поздравить Любушку от мужа Вячеслава, детей Александры, зятя Андрея, внученьки Софии, дочери Ларисы, зятя Анатолия, кума Сережи, мамы, друзей и близких родных и пожелать от всей души семейного благополучия, домашнего тепла и уюта, крепкого здоровья, любви ближних и нежного неба над головой. В качестве музыкального подарка «Вишневая любовь». Большое спасибо, уважаемое дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Будьте любезны, поставьте песенку. Спасибо большое. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою племянницу с днем рождения. И в подарок пусть прозвучит эта веселая песня. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою внучку с днем рождения. Пожелать ей счастья, долгих лет, чтобы она не болела. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет Черскому Андрею Алексеевичу. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. И сейчас на улице у нас жаркая погода. Мне так хочется порадовать песней тебя в исполнении Валерии «Маленький самолет». Спасибо. Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня моей внучке день рождения. И в этот день мне хотелось много ей сказать. Дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, успехов, долгих-долгих лет жизни. Спасибо.

0: Реклама.
1: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Празднуем 90-летие Союзмультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела бы услышать песню «Бархатный сезон». А вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. В Сочи чудесная погода. Вечер поздний. Море и красавица природа. Уползает солнце в море. Я стою на берегу. Под шипение прибоя покой и море стерегу. И на море, и над морем в вышине висит луна. А под ней нас только трое. Я, море и тишина. Всем желаю здоровья и счастья. И хорошего летнего отдыха, чтобы помнить очень долго об этом. Спасибо, Дорожное радио. С уважением. Ко всем, Летина Николаевна.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная молодежь» и «Купите полис». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с одного интересного вопроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Но как исследователи? Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителям, учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. И еще немного статистики. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО. В тройку лидеров антирейтинга вошли Южные республики, Ингушетия – более половины, Северная Осетия и Карачаевая Черкесия – практически каждый третий. Впрочем, в Сибири, в Тыве, тоже не любят себя ограничивать какими-то бумажками. Примерно каждый четвертый не покупает полис. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый. Эксперты разводят руками, а вот глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что повысить платежную дисциплину помогут дорожные камеры. Кстати, насчет камер. Они начнут проверять наличие полисов ОСАГО уже в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки нет, придет штраф. Национальная страховая информационная система наконец завершила интеграцию с базой ГАИ, и технически проверка наличия полиса по камерам готова к запуску. Сейчас свои системы дорабатывает МВД. И еще проверять камеры будут не только российские полисы автогражданки, но и международные синие карты. Так, с Белоруссией электронное взаимодействие для этого было налажено еще прошлой весной. На этом

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Водители квадроциклов и снегоходов смогут предъявлять водительские права через смартфон. С марта 2027 года цифровая версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как закатанная в пластик карточка. Это позволит водителям тракторов, комбайнов, экскаваторов, бульдозеров и другой самоходной техники предъявлять QR-код в приложении госуслуги «Авто». Для оформления потребуется загрузить в приложение цифровую фотографию, передает агентство ТАСС. Россия и Пакистан готовятся запустить первый в истории прямой грузовой железнодорожный маршрут. Перевозки планируют организовать из Москвы в Фейсалабад и Карачи и обратно. К проекту может подключиться и Белоруссия, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. Сейчас Пакистан и Россия завершают работу над контрактом и ищут компании, заинтересованные в перевозках. Хорватия пересмотрела решение по визам для российских гимнастов. Въездные документы получили 4 человека из 9, ранее встретивших отказ со стороны хорватских властей. Визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова. Они выступят на чемпионате Европы в Загребе в нейтральном статусе. При этом 5 членов сборной России по спортивной гимнастике, включая олимпийскую чемпионку Викторию Листунову, остались без виз. Министерство культуры обновило правила ремонта военных мемориалов. С марта будущего года вместо получения разрешений будет действовать уведомительный порядок. К работам можно будет привлекать добровольцев, а лицензия на сохранение объектов культурного наследия не потребуется. При этом нельзя будет менять облик, конструктивные или цветовые решения военных мемориалов. Это позволит быстрее их приводить в порядок, одновременно сохранив государственный контроль за памятниками, пишет «Парламентская газета».
0: Транспорт.
1: Правительство временно отказалось от строительства платной магистрали «Меридиан». Причиной вице-премьер Марат Хуснуллин назвал отсутствие спроса. По его словам, приоритетным сейчас является завершение транспортного коридора Европа-Западный Китай. Напомню, платную магистраль «Меридиан» планировалось проложить от границы с Казахстаном до Белоруссии через 8 регионов. Сроки возвращения к проекту пока не называются. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Празднуем 90-летие Союз мультфильма всей страной. Впервые в Екатеринбурге, Челябинске и Саратове интерактивная выставка-фестиваль «Фабрика чудес». Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру анимации. Узнайте, как создаются любимые мультфильмы и посетите мультпоказы, мастер-классы и уникальную экспозицию. 5 дней «Фабрики чудес» в каждом из городов. Приходите всей семьей на день рождения любимой киностудии. Вход бесплатный, 0+. Расписание и регистрация союзмульт90.ру.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведен.

новогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Министерство просвещения планирует усилить контроль за Всероссийской олимпиадой школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Рособорнадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По задумке авторов, это повысит эффективность состязаний, особенно с учетом права победителей поступать в вузы без вступительных испытаний. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения.
0: Россия.
1: В Татарстане объявлен траур в связи с гибелью мирных жителей при атаке беспилотников на Нижнекамск. Такое решение принял глава республики Рустам Миниханов. По данным агентства ТАСС, 13 человек погибли, 75 обратились за медицинской помощью. В Нижнекамске работают оперативные службы. Пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь. В город направлены дополнительные бригады медиков из набережных Челнов. Следственный комитет возбудил дело о теракте по факту случившегося. Россия и Сирия подписали меморандум о реорганизации российского военного присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймим и коммерческий причал в порту Тартус перейдут под управление Дамаска. Военные базы преобразуют в совместные учебно-тренировочные центры. Переходный период займет не более 3 месяцев. Такой документ стал итогом около 1,5 лет переговоров. Российские железные дороги представили международный туристический маршрут под названием «Великий чайный путь». Он протянется более чем на 5,5 тысяч километров через Россию, Китай и Монголию. Маршрут повторяет исторический торговый путь 18 века из Китая в Европу. Планируется, что путешественники по железной дороге проедут через 7 городов. Курсировать поезд будет по принципу круиза. Запуск туристических поездов по «Великому чайному пути» запланирован на будущий год.
0: Транспорт.
1: Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть уже в ноябре. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, дорога практически готова. Время в пути между городами сократится вдвое до 3,5 часов. Новая 4-полосная трасса будет бессветофорной, а также получит современные разделительные барьеры и освещение. Отрезок федеральной трассы «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью протянется почти на 130 километров. Он станет частью скоростного маршрута от северо-западных до сибирских регионов России. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство просвещения планирует усилить контроль за Всероссийской олимпиадой школьников. Ведомство будет согласовывать ключевые этапы олимпиады с Рособорнадзором, а при проведении туров планируется использовать инфраструктуру, аналогичную той, что применяется на госэкзаменах. По задумке авторов, это повысит эффективность состязаний, особенно с учетом права победителей поступать в вузы без вступительных испытаний. По данным парламентской газеты, такой законопроект опубликован для общественного обсуждения.
0: Россия.
1: В Татарстане объявлен траур в связи

0: гибелью мирных жителей при атаке беспилотников на Нижнекамск. Такое решение принял глава республики Рустам Миниханов. По данным агентства ТАСС, 13 человек погибли, 75 обратились за медицинской помощью. В Нижнекамске работают оперативные службы. Пострадавшим и семьям погибших оказывается необходимая помощь. В город направлены дополнительные бригады медиков из набережных Челнов. Следственный комитет возбудил дело о теракте по факту случившегося. Россия и Сирия подписали меморандум о реорганизации российского военного присутствия в Сирии. Гражданские объекты, аэропорт Хмеймим и коммерческий причал в порту Тартус перейдут под управление Дамаска. Военные базы преобразуют в совместные учебно-тренировочные центры. Переходный период займет не более 3 месяцев. Такой документ стал итогом около 1,5 лет переговоров. Российские железные дороги представили международный туристический маршрут под названием «Великий чайный путь». Он протянется более чем на 5,5 тысяч километров через Россию, Китай и Монголию. Маршрут повторяет исторический торговый путь 18 века из Китая в Европу. Планируется, что путешественники по железной дороге проедут через 7 городов. Курсировать поезд будет по принципу круиза. Запуск туристических поездов по «Великому чайному пути» запланирован на будущий год. Транспорт. Участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируют открыть уже в ноябре. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, дорога практически готова. Время в пути между городами сократится вдвое до 3,5 часов. Новая 4-полосная трасса будет бессветофорной, а также получит современные разделительные барьеры и освещение. Отрезок федеральной трассы «Восток» между Екатеринбургом и Тюменью протянется почти на 130 километров. Он станет частью скоростного маршрута от северо-западных до сибирских регионов России. Таковы главные новости к этому часу. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное.

разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная молодежь» и «Купите полис». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с одного интересного опроса. Оказывается, молодые мужчины водят автомобиль хуже женщин такого же возраста. К такому выводу пришли британские исследователи. Но как исследователи? Там местные страховщики пытаются понять, кто им обходится дороже. В общем, специалисты решили посмотреть статистику аварий. Анализ шел по возрасту и полу водителям, учитывались также обстоятельства аварии и стоимость последующего ремонта. Оказалось, что чаще попадают в ДТП мужчины в возрасте до 25 лет. При этом средняя стоимость восстановления машины после аварии у этой категории на 15% превышает цифры для женщин того же возраста. И еще немного статистики. Российский союз автостраховщиков назвал регионы самой высокой долей водителей без ОСАГО. В тройку лидеров антирейтинга вошли Южные республики, Ингушетия – более половины, Северная Осетия и Карачаевая Черкесия – практически каждый третий. Впрочем, в Сибири, в Тыве, тоже не любят себя ограничивать какими-то бумажками. Примерно каждый четвертый не покупает полис. Также в списке Бурятия, Кабардино-Балкария, Крым и Забайкалье. В этих субъектах страны без полиса автогражданки ездит каждый пятый. Эксперты разводят руками, а вот глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уверен, что повысить платежную дисциплину помогут дорожные камеры. Кстати, насчет камер. Они начнут проверять наличие полисов ОСАГО уже в октябре. Система станет сверять номера проезжающих машин с базой действующих полисов в режиме реального времени. Если страховки нет, придет штраф. Национальная страховая информационная система наконец завершила интеграцию с базой ГАИ, и технически проверка наличия полиса по камерам готова к запуску. Сейчас свои системы дорабатывает МВД. И еще, проверять камеры будут не только российские полисы автогражданки, но и международные синие карты. Так, с Белоруссией электронное взаимодействие для этого было налажено еще прошлой весной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России разработали универсальное детское автокресло для такси. Презентация прошла в Омске на минувшей неделе в ходе заседания рабочей группы при Министерстве транспорта. Устройство рассчитано на детей от года до 12 лет. Автокресло складывается, имеет крепление изофикс и должно выйти в серию до конца года. Сейчас продукт дорабатывают. Добавлю, что транспортное ведомство также обсудило льготные поездки в такси для многодетных семей. Пилотные проекты уже запущены, однако сложностью остается подтверждение статуса многодетной семьи без передачи излишних данных.
0: Мир.
1: В Китае свыше миллиона человек эвакуировались из-за тайфуна. Циклон под названием «Дельфин» принес на восточное побережье страны сильный ветер со скоростью свыше 150 км в час и рекордное количество осадков. За сутки в Шанхае выпало свыше 310 мм. Такого не было с 19 века. Работа предприятий в Китае приостановлена, занятия в школах были отменены. Спасатели доставили в пострадавшие районы питьевую воду, продукты, лодки и насосы для откачки воды. Тайфун ослабел, однако китайские власти сохранят повышенный уровень опасности из-за угрозы проливных дождей и наводнений. Футбольная конфедерация призывает провести проверки в Международной федерации футбола. Три крупнейшие футбольные организации мира – европейская, азиатская и американская – потребовали независимого расследования действий руководства ФИФА. Причиной стал скандал вокруг планов президента ФИФА Джани Инфантино продать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Проект вызвал резкую критику и угрозы бойкота турниров, после чего президент ФИФА принес извинения и отказался от идеи. Нижнекамск откладывает празднование юбилея города. Мэр Радмир Беляев объявил об отмене праздничных и развлекательных мероприятий, запланированных на 15 августа в честь 60-летия Нижнекамска. Ранее глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по 13 погибшим 10 августа. Также 75 человек пострадали. В Нижнекамске работают оперативные службы. Специалисты оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших, среди которых есть граждане Таджикистана и Узбекистана. Также ответственные службы по поручению властей Нижнекамска собирают информацию о пострадавшем имуществе для выплаты компенсаций.
0: Транспорт.
1: Россия и Пакистан готовятся запустить первый в истории прямой грузовой железнодорожный маршрут. Перевозки планируют организовать.